власти преимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благо.

0: нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Благослови, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Носящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.